0: ночи.
1: Гудна.
0: Рантри сауа.
1: Тисбахалла хэя.
0: Изражи.
1: Ихэва. Магандан кати.
0: Игэжэна.
1: Онна.
0: Хэппи ваша.
1: Чэта. Аксат.
0: Лайла то.
1: Йоу эйсэ.
0: Оста хасай.
1: Мелавати ду чоку.
0: Муалио. Хуя на.
1: Сарамандри.
0: Алоха поку.
1: Добран.
0: Айлин.
1: Страсу.
0: Буэнас ночес.